0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске и по области облачно с прояснениями. Местами туман, небольшой дождь, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. Местами туман, небольшой дождь, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. Местами туман, небольшой дождь, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. Местами туман, небольшой дождь, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Радио Витебск.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Ты слушаешь Радио Витебск.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: В Витебске 7 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. Местами туман, небольшой дождь, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Радио Витебск.
2: Утро твоего Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами туман, небольшой дождь, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе. Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами туман, небольшой дождь, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
3: Радио Витебск. Утро твоего
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. Местами туман, небольшой дождь, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья». Познакомьтесь.

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Витебске 9 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске и по области облачно с прояснениями. Местами туман, небольшой дождь, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Радио Витебск.
2: Утро твоего Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
4: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная. Нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. Реклама грядущего блокбастера «Мстители. Доктор Дум» не знает границ. К его релизу уже приурочили и выход расширенной версии фильма «Мстители. Финал». А пока последняя собирает деньги в зарубежном прокате, «Дума» продолжает продвигать и по-другому. Например, компания по созданию визуальных эффектов Industrial Light and Magic выпустила специальный арт с новым врагом «Мстителей». Роль злодея сейчас исполняет Роберт Дауни-младший, знакомый нам по роли Железного Человека в проектах Marvel. За рубежом новый фильм с его участием выйдет 18 декабря. Помимо «Мстителей» в блокбастере появятся «Фантастическая четверка», «Громовержцы» или «Новые мстители», «Люди Икс» и другие супергерои. Всем им придется дать бой угрозе мультивселенского масштаба в лице доктора Дума. Продолжением «Дума» станет кроссовер «Мстители. Секретные войны». Его выход намечен на декабрь 27-го. Режиссерами обоих проектов выступают братья Руссо, снявшие все предыдущие фильмы про «Мстителей».
1: За кадром.
0: Флагманский экшн-сериал «Ричер» с Аланом Ричсоном в главной роли невероятно важен для стриминга Amazon Prime Video. Платформа хочет сохранить взятый темп по сезону в год, и для этого нужно заказывать новые серии. Так что «Ричер» получил продление на 6-й сезон. И это впервые, когда сериал получил 2 продления за один год. В мае «Ричеру» дали добро на съемки 5-го сезона, к чему создатели и приступили в июле, еще до начала премьеры 4-го, вышедшего в августе. Сейчас экранизируется 20-й роман в цикле Ли Чайлда под названием «Make Me». Какая именно книга будет адаптирована для 6-го сезона, пока не уточняется. Закончившийся недавно сезон по всему миру посмотрели 66 миллионов зрителей, улучшив показатель 3-го сезона. 2-й, 4-й и 3-й сезоны «Ричера» именно в таком порядке пользуются наибольшей популярностью на сервисе.
1: Длинный дубль.
0: Можно только по-доброму позавидовать Тому Холланду, нашедшему 2 исполнительниц для своего следующего проекта, пока безымянного фильма, посвященного Фреду Астеру, легендарному голливудскому актеру и танцору. Вместе с Томом в фильме сыграют Маргарет Куолли и Сабрина Карпентер. В картине режиссера Пола Фига Куолли изобразит Адель Астер, старшую сестру Фреда и его партнершу по Бродвею. Карпентер сыграет Джинджер Роджерс, киношную актрису, часто снимавшуюся с протагонистом. Маргарет Куолли заметно актриса, известная по роли ужастики «Субстанция». Недавно она сыграла у Ридли Скотта в триллере «Собачьи звезды», но никто ее за это не винит. Сабрина Карпентер – большая величина в мире музыки. Ну а Том Холланд – это ж Человек-паук. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.

В Витебске 10 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Президент Беларуси поздравил работников педагогической сферы с Днем Учителя, их профессиональным праздником. Александр Лукашенко в поздравительном адресе отметил, что обучая и воспитывая детей, показывая им пример бережного отношения к национальным традициям и ценностям, гордости за родную страну и народ, педагоги строят будущее Беларуси. Президент выразил уверенность, что в том числе благодаря этим стараниям оно будет благополучным и мирным. Александр Лукашенко пожелал педагогам крепкого здоровья, счастья и душевных сил. Глава государства также выразил надежды на то, что каждый проведенный ими урок будет находить отклик в сердцах учеников, а достижения ребят станут для учителей источником радости и подтверждением того, что они верно выбрали свой профессиональный путь. В Академии национального образования состоялась церемония награждения участников и лауреатов республиканского конкурса профмастерства педагогических работников «Учитель года Беларуси 2026». В каждой из 9 номинаций конкурса определены лучшие, им вручили дипломы лауреатов, грамоты Министерства образования и ценные подарки. В числе награжденных наши педагоги: Екатерина Романовская, учитель физкультуры и здоровья 47-й средней школы, она завоевала второе место в своей номинации, Жанна Аникеева, учитель начальных классов той же школы номер 47, а также учителя из истории Илья Кузнецов, педагог 12-й школы, и Артур Морозов, учитель 21-й школы. Об этом сообщила газета «Витбичи».
1: Новости региона.
2: Зампредседателя Витебского облсполкома находится с рабочим визитом в Воронеже. Здесь состоялись переговоры Алексея Гойда с первым заместителем председателя правительства российского региона Данилом Куставым. Газета «Витебские вести» сообщила о планах Воронежской и Витебской областей обмениваться опытом в работе социальных учреждений. Стороны также рассмотрели дальнейшую реализацию совместных проектов в здравоохранении, образовании, культуре и спорте. Отдельное внимание уделено взаимодействию в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. Как сообщалось ранее, в Воронеже состоялся товарищ матч между клубами «Витебск» и «Факел». Счет 1-0 в пользу хозяев. Для нашей команды это первый международный опыт, который послужит стимулом для укрепления футбольной мощи. Наигрывание определенных компетенций в этой сфере, подчеркнул Алексей Гуйда.
1: В Беларуси.
2: В выходные госавтоинспекция обеспечит контроль на дорогах страны. Наряды ДПС отрабатывают аварийно-опасные участки, в том числе с использованием ресурсов республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В связи с увеличением трафика на загородных трассах инспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными за рулем, особенно в утренние и вечерние часы. Все находящиеся в авто должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Дети должны перевозиться в специальных удерживающих устройствах. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская. Высший сорт, 220 граммов, 5 рублей 20 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак», 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами туман и небольшой дождь, ветер переменных направлений 2,7 метров в секунду. По региону сегодня ожидается 14-19 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
6: Радио Витебск, утро твоего
7: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: твой выходной, твоя любимая музыка.
1: It's the remix. Doja.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
3: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
4: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Полоцкий государственный университет имени Фрасини Полоцкой признан самым зеленым в Республике Беларусь. Комитетом государственного контроля предотвращено загрязнение окружающей среды отходами нефтепродуктов. На Витебщине пройдет информационная акция «Молодежь за безопасность». Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 27 38. Радио.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 76.

0: с 90 или на AmiBuy.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Комитетом государственного контроля предотвращено загрязнение окружающей среды отходами нефтепродуктов. Госпредприятие Глубокского района при рекультивации земельного участка после сноса неиспользуемого объекта допустило незаконное захоронение отходов нефтепродуктов. По требованию комитета произведена выемка загрязненного нефтепродуктами грунта. На утилизацию отправлено 18,5 тонн. Вред, причиненный окружающей среде, составил более 9 тысяч рублей, который подлежит взысканию с виновного лица. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Размер штрафа за подобное нарушение может составить до 1000 базовых величин. В глобальном рейтинге определили самый экологичный университет Беларуси. Им стал Полоцкий госуниверситет имени Фросини Полоцкой, занявший 644 место в мире. Подробности сообщил канал ОНТ. В масштабном исследовании участвовали 2016 вузов из 110 стран, среди которых свои позиции представили 14 учреждений высшего образования нашей республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования. Ключевую роль в достижении такого результата сыграли особенности трех кампусов университета. Исторический коллегиум в Полоцке демонстрируют, как можно сохранять историко-культурное наследие и одновременно использовать современные экотехнологии. Учебно-научный кампус в Междуречье удачно вписан в природный ландшафт. Он находится в живописной лесопарковой зоне, благодаря чему удается поддерживать гармоничное сочетание учебы и окружающей среды. Новополоцкий комплекс особенно отличился в инфраструктурных решениях. Эксперты высоко оценили транспортную систему, организацию велосипедных парковок и налаженную работу по разделенному сбору отходов. В первую тысячу участников экологического рейтинга вошли сразу 6 белорусских вузов. Это показатель растущего внимания учреждений высшего образования страны к вопросам устойчивого развития. Арт-объект во Дворце независимости дополнили недостающим фрагментом. Вклад внесли представительницы Могилевщины. Экскурсия для женщин восточного региона Беларуси стала частью проекта Белорусского союза женщин «Мы разные, но мы едины». Гости со всех регионов страны, приезжая во Дворец независимости, создавали уникальный арт-объект – карту Беларуси, заполненную лицами белорусских женщин. Карта единства останется во Дворце независимости как уникальный арт-объект, к созданию которого приложили руку более 700 женщин со всех регионов страны, сообщила Белорусское телеграфное агентство.
0: Новости спорта.
1: В столице Азербайджана стартует чемпионат мира по дзюдо с участием 4 белорусских спортсменов. В состав нашей команды вошли по 2 мужчин и женщин. Первым из белорусов на татами сегодня выйдет Артем Колосов. Его соперником в категории до 60 килограммов станет Делишот Халматов из Украины. Всего главный старт сезона собрал в Баку более 600 дзюдоистов из 93 стран. Планетарный форум станет первым крупным турниром нового олимпийского цикла с начислением рейтинговых очков для отбора на игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале белтелерадиокомпании news.by.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами туман и небольшой дождь, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. По региону сегодня ожидается 14-19 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск, утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: реклама.
1: Играй, друг мой, музыка.
2: 14 октября, 19:00, концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 80212-62-65-91, 80333-397-91-29.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

Всем салют, меня зовут Дима Филатов из группы Филатов и Кэрос. И недавно мы с нашим другом Деннисом Фёстом выпустили новую работу, которая называется Sweet Summer Nights. Уже в эфире радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Новый кроссовер за 54 900 рублей – это не выдумка. Это новый Bell GX50. Современный городской кроссовер с 4-цилиндровым двигателем, автоматической коробкой передач и пакетом теплых опций уже в наличии в дилерском центре G-Motors на Вороновском кольце. Действует льготный кредит и лизинг от 0,01% годовых. Не ждите подходящего момента. Сделайте мечту реальностью уже сегодня. Запись на бесплатный тест-драйв по телефону +375 29 77 77 285 или на сайте belgvitebsk.by. Стоимость указана с учетом выгоды по программе «Лояльный трейд-ин».
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция -30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
1: Слушайте через несколько минут.

0: категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Анахайм заключил 6-летний контракт с Тристаном Люно на 43 миллиона долларов. Соглашение вступает в силу с сезона 27-28. У 22-летнего канадского защитника 14 игр в НХЛ и 4 очка в них. В прошлом сезоне у Тристана 41 результативный балл в 70 играх. Кажется, что Вербик поплыл. Лица Никишина и Эдвинсона имаджинировали? Манчестер Юнайтед и Челси отправят скаутов на матч Галатасарая против Барселоны, чтобы следить за Батраковым. Об этом сообщает Хабер 7 со ссылкой на Таквим. Ранее сообщалось, что эти же английские клубы были заинтересованы в трансфере Алексея из Локомотива, однако не смогли продвинуться в переговорах из-за действующих британских санкций. Да что это такое? Еще один новичок Хала, Люка Гурна-Дуат, перевернулся около клубной базы. ДТП случилось на той же дороге, где и 3 недели назад пострадал Land Rover Defender Сорбе Томаса. Им бы там камеры какие поставить или светофоры. Шестеркин стал первым вратарем в истории Рейнджерс, которому удалось забросить шайбу. Игорь отличился на 58-й минуте игры регулярного чемпионата НХЛ против Тампы. Его команда победила 5-1. Россиянин также отразил 24 броска, и его признали первой звездой матча.
2: Спорт FM. Бывает.
1: Авиакомпания хайпанула на Холланде во время чемпионата мира. Закончилось все судом. Норвегия Air Shuttle выпустила рекламу, где добавила самолету прическу Эрлинга. Но разрешения у него не спросила. В итоге норвежец пошел судиться за незаконное использование коммерческих прав. Нелепая история. Даже для Роналду могут быть последствия. Уехать из сборной – серьезное нарушение. Регламент Португальской футбольной федерации предусматривает следующие санкции. Бан от 1 до 6 месяцев, штраф от 500 до 1000 евро. Для Криша эти деньги – мелочь, он зарабатывает их за несколько секунд. Возвращаться в команду он так и не собирается, так что не напугали вообще ни капли. Спустя 2,5 месяца Мбаппе наконец-таки дождался свою золотую бутсу за чемпионат мира. Франция осталась без наград, зато Килиан забил 10 голов и обошел Месси, Холланда и остальных. А теперь ему наконец-то привезли трофей, которым нападающий похвастался в соцсетях. Лайк.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: В Кубке Юго-Восточной Азии обнаружена главная Абсолют Синема 2026. Чтобы выходить в финал, сборной Индонезии нужно было побеждать Бангладеш с разницей в 7 мячей. Команда почти справилась с задачей. К концу основного времени вела 7-1. Но пропустила на 90+1 и почти вылетела с турнира. Но подопечные Хердмана забили на 90+6 и 90+7 и добыли нужный результат. Теперь они сыграют в финале с Таиландом либо Вьетнамом. Что-то на легендарном. Кросби, Малкин или Танк – самое побеждающее трио в истории НХЛ. 494 выигранных матча вместе. Крутым пингвинам удалось обойти легендарных Джо Торонто, Джо Павлески и Марка Эдуардовича Власича. У них было таких 493 игры в регулярке. Парни из Питтсбурга с новым рекордом. Болельщики обнаружили, что когда в 2022 году Манчестер Сити заключил партнерство с 8xBet, у одного из кроуфандеров, а компании по имени Трихтан Транк, стояла довольно интересная аватарка на LinkedIn. Это стоковая фотография, которую продают вместе с рамочкой «Сотрудник месяца». Хитро это они придумали. Мы даже и не заметили.
2: Спорт FM. Помнишь? История.
1: Дзюба завершил карьеру в 38 лет. Об этом рассказал сам Артем. Карьера закончена. Все, может, еще поиграю на кубок за кого-нибудь. Еще летом я говорил, что лучший бомбардир в истории сборной России и российского футбола не смог найти клуб. От него отказывались Ростов и Крылья Советов. А варианты за рубежом он не рассматривал. Последней командой Дзюбы стал Акрон, который он покинул летом в качестве свободного агента. 4 чемпионства, 3 Кубка России, 4 Суперкубка России и выдающийся перформанс на чемпионате мира 2018. Как бы кто ни относился к Дзюбе, свой след в истории он оставил. Лучший бомбардир сборной России – 31 гол, лучший бомбардир чемпионатов России – 177 голов, лучший бомбардир за всю историю российского футбола – 248 голов. Джерси Джордана с финала NBA 1998 года теперь самая дорогая вещь в истории баскетбола. Майкл обновил свой же рекорд. За майку с первой игры финала на аукционе отдали $10 миллионов, а майка с третьей игры ушла за 12. В этом финале Джордан выиграл 6-е и последнее чемпионство с Чикаго Буллс. Last Dance стоит дорого. Месси – почетный доктор крупнейшего университета Аргентины. Ну как вам, звучит? Все станет реальностью. Журналист ESPN подтвердил, что Лео получит учетную степень прямо перед прощальной игрой за сборную. На этом пока все. Услышимся в 16.30. У микрофона был Влад Кузьмин на волне радио «Витебск». Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.

авторский хит этой осени вам дарит компания «Автосеть. Шины и диски». Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: опасностей. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
2: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к

0: и скидками у партнеров. Забота, когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте belopb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Турагентство «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Завершилась активная фаза командно-штабного учения УДКБ. Белорусские военнослужащие оттачивали совместные действия на учениях Центра и взаимодействия на одном из российских полигонов. Об этом сообщил канал ОНТ. Белорусский Китай, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан направили свои контингенты для участия. Казахстан и Конго представлены в роли оперативных групп. За финальным этапом маневров наблюдали руководители военных ведомств. Силы отработали мастер удар по критическим объектам условного противника. При этом отмечается, что учения масштабные. Более 47 тысяч человек, значительное количество техники и летательных аппаратов, в том числе дальние бомбардировщики, российский лазерный комплекс «Заря», танки «Армата», «Прорыв» и новейший ракетный комплекс.
1: Экономика.
2: Объем товарооборота между Беларусью и Россией в текущем году превысит показатели прошлого года. Для этого имеются все основания, сообщил посол Беларуси в России в эфире телеканала «Первый информационный». Юрий Тельверстов акцентировал внимание на том, что ведется активная деловая работа, а деятельность в сфере услуг продолжается и остается важной частью взаимодействия двух стран. По словам посла, львиную долю объема услуг составляют транспортные, при этом значимы также строительные услуги, услуги в сфере IT. Они оказываются как белорусской стороны России, так и российской стороны Беларуси. Спикер отметил, что важно развивать и новые направления, выделив в качестве перспективной сферы туристические услуги. Он подчеркнул, что развитие туризма предполагает целый комплекс мер. В частности, можно усилить направление за счет прямых авиационных сообщений. Также было обращено внимание на то, что приграничные электрички уже перевезли порядка 50 тысяч человек.
1: Новости региона.
2: В Орше прошел рейд госавтоинспекции по такси. Инспекторы проверили физическое состояние водителей, наличие у них права управления, допуска к участию в дорожном движении, а также наличие аптечек и огнетушителей. С начала года на территории Оршанского региона пресечено 259 нарушений правил, совершенных таксистами. К ответственности были привлечены как водители, так и руководители организации, который допустил к перевозке водителя, не прошедшего предрейсовый осмотр.
1: Новости спорта.
2: Матчи в Минске, Солигорске и Смоленске открыли программу 9-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги, сообщает Белта. Накануне Минская Юность принимала Жлобинский Металлург. Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте, но еще до перерыва Егор Кузьменко забросил две шайбы и вывел чемпионов вперед. Во втором и третьем периодах гости отличились по разу, в итоге 4-1. Для столичного клуба это поражение стало 6-м подряд. Параллельно в Смоленске Славутич встречался с Витебском. Во втором периоде россияне уступили лидерство в две шайбы, но в заключительной треть вернули перевес и даже развили его 6-3. Смоленский клуб продлил серию побед до 7 и поднялся в топ-3 экстралиги. Также в субботу лидер сезона «Шахтер» дома одолел «Авиатор». По ходу матча хоккеисты из Барановичей дважды сравнивали цифры, но после дубля Горняка Егора Чижикова отыграться уже не смогли. Итог 2-4. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Шоколадный батончик «Сникерс» 50,5 граммов, 1 рубль 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно, с прояснениями, местами туман, небольшой дождь, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. По региону сегодня ожидается 14-19 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о новостях региона к этому часу. Руководство Витебской области поздравило педагогов и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником. Зампредседатель Витебского облсполкома находится с рабочим визитом в Воронеже. Агрогородок Бабиничи Витебского района интенсивно готовится к районному празднику хлеборубов. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: слушает. Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск. Делай громче и наслаждайся.

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043. Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова и в этом выпуске о новостях региона. Руководство Витебской области поздравило педагогов и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником. Председатель облсполкома и председатель областного совета депутатов в обращении отметили важность миссии воспитывать детей, приобщать их к знаниям, учить добру и справедливости, помогать стать настоящими людьми и подлинными патриотами своей родины. Также была отмечена гордость жителей региона в отношении педагогов и учащихся, которые традиционно демонстрируют высокий уровень подготовки на республиканских и международных олимпиадах, а также достойно представляют Витебскую область на престижных интеллектуальных и творческих площадках. Александр Рогожник и Дмитрий Демидов пожелали здоровья, счастья и вдохновения, любви и признательности учеников. Зампредседателя Витебского облсполкома находится с рабочим визитом в Воронеже. Здесь состоялись переговоры Алексея Гуйды с первым заместителем председателя правительства российского региона Данилом Кустовым. Газета «Витебские вести» сообщила о планах Воронежской и Витебской областей обмениваться опытом в работе социальных учреждений. Стороны также рассмотрели дальнейшую реализацию совместных проектов в здравоохранении, образовании, культуре и спорте. Отдельное внимание уделено взаимодействию в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. На Витебщине стартует республиканская акция «Молодежь и безопасность». Она представляет собой комплексный проект, включающий знакомство с профессией спасателя, обучающую составляющую в области безопасности жизнедеятельности и реальную помощь тем, кто в ней нуждается. В течение 2 недель работники МЧС и активисты молодежного движения проведут серию интерактивных занятий и тематических встреч в учреждениях образования региона. Акция стартует 5 октября. Агрогородок Бабиничи Витебского района интенсивно готовится к празднику хлеборобов. Активные работы, в том числе и районные субботники, здесь проводятся с весны. Об этом сообщила газета «Витбичи». На сегодня на финишную прямую вышло строительство Витебским ДСК 40-квартирного 5-этажного жилого дома. Еще весной в Бабиничах заменили уличное освещение и энергосберегающее, для чего дополнительно подключили 15 светоточек. Также обновили контейнерные площадки. Отремонтирован сельский дом культуры. Новый облик готовится принять многоквартирные дома и общежития, расположенные вдоль дороги Р-112. Кипит работа и на площадке, где возводят свой новый торговый объект «Витебская птицефабрика». Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск».
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. По региону сегодня ожидается 14-19 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Играй, друг мой, музыка.
3: 14 октября, 19.00, концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Витебские при поддержке президентского спортклуба открыли первую в области площадку по боче. Комитет госконтроля Витебской области проверяет результат работы на карьерах в части качественной рекультивации нарушенных земель. Участников и лауреатов конкурса «Учитель года Беларуси» наградили в Минске. Подробности в начале следующего часа.

0: яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть» – шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Выбираете новый автомобиль? Хотите выделиться на дороге? Получить настоящую динамику и стиль? Премиальные кроссоверы Хавейл Дарго и Хавейл F7X ждут вас в автосалоне Витебск Автосити. Выгодные условия покупки. Действует рассрочка, кредит и лизинг. Подробности о финансировании покупки на сайте havailvitebsk.by. Выбирая автомобиль мечты, выбирайте Хавейл.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебске 14 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Участников и лауреатов конкурса «Учитель года Беларуси 2026» наградили в Минске. В канун Дня Учителя Дворец Республики принял масштабное собрание. Закрытие 35-го республиканского конкурса, в котором приняли участие свыше 10 тысяч педагогов на всех этапах. Конкурс стартовал еще в сентябре 2025 года. За это время через все этапы учительского марафона прошли около 10 тысяч педагогов. В финал вышли 63 наставника, которые боролись за победу в 9 номинациях и прошли 10 дней сложнейших профессиональных испытаний, демонстрировали уникальные авторские практики и современные подходы. Объявляя имя абсолютного победителя, заместитель премьер-министра Наталья Петкевич отметила: у каждого человека, в том числе маленького, есть колоссальный потенциал, и важно его раскрыть. Поэтому учителю крайне важно каждой искорке дать возможность зажечься. До суперфинала конкурса «Учитель года» дошли 9 сильнейших мастеров своего дела. Главный приз – большой хрустальный журавль – отправился в Смолевичи. Абсолютным победителем и учителем года 2026 стал учитель математики средней школы номер 5 Денис Дубаневич. Он 9 лет руководил учреждением образования, почти половину рабочего стажа, однако принял решение вернуться в школьный класс учителем. Главное для учителя года – видеть в глазах детей веру в своего преподавателя.
1: Новости региона.
2: В здании Витебского медуниверситета проведено масштабное специальное профилактическое мероприятие «Безопасный объект». Поводом стал инцидент в одном из общежитий учреждений, который произошел 23 сентября. Целью стало на практике довести до автоматизма правильный алгоритм действий в случае возникновения нештатной ситуации. После завершения практической части перед коллективом общежития и студентами выступил начальник отдела по ЧС Виталий Волженков. Руководитель ведомства детально разобрал допущенные ошибки, напомнил присутствующим о жизненной важности неукоснительного соблюдения противопожарного режима в высотных зданиях с массовым пребыванием людей. В рамках комплексного выезда инспекторы сектора надзора и профилактики провели тщательный обход жилых блоков и помещений общего пользования. В 26-й Витебской школе открылась первая в северном регионе площадка для игры в бочи. Общественное объединение Special Olympics занимается организацией соревнований и социальных программ для людей с особенностями развития. Так спортсмены получают возможность участвовать в состязаниях по различным видам спорта. Боча включена в официальную программу Special Olympics. Ребята из Витебской школы являются неоднократными участниками этих соревнований, поэтому выбор места для площадки был не случайным, отметила представитель общественного объединения Лариса Табулина. Объект создан Special Olympics при участии президентского спортивного клуба, сообщает Белта. Благодаря такой поддержке установлена уже четвертая подобная площадка. На площадке учащиеся не только этого учреждения образования, но и других, а также городские жители смогут освоить эту игру. После открытия объекта состоялся дружеский матч по боче между командами школы номер 26 и Витебской специальной школы-интерната. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Корм «Феликс», кусочки в желе, 75 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Минская 4», 1,5 литра, 1 рубль 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебские по области облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков, ветер в переменных направлений 2,7 метров в секунду. По региону сегодня ожидается 14-19 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: реклама. И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
2: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно пользоваться электроприборами?
1: Включать в одну розетку телефон, пылесос, компьютер и телевизор. Уходя из дома, выключать из розетки электроприборы.
2: Правильно, уходя, выключайте электроприборы.
1: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
2: Проведи время с пользой.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Наталья Качанова поздравила педагогов с Днем Учителя. Главное статистическое управление Витебской области представило обзор к профессиональному празднику педагогов. Витебске ограничат движение транспорта по Комсомольской улице. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Наталья Качанова от имени Совета Республики Нацсобрания поздравила педагогов с Днем Учителя. В поздравительном адресе председатель Совета отметила, что именно учителю принадлежит ведущая роль в образовательном процессе. Ежедневный труд требует не только глубоких профессиональных умений, но и терпения, душевной щедрости и искренней любви к детям. Неустанное стремление учеников к победам, их успехи на олимпиадах, в науке, спорте и творчестве – лучшее свидетельство значимости работы педагога. Наталья Качанова пожелала творческого вдохновения, талантливых и благодарных учеников, мира и добра, а также выразила убеждение, что компетентность, энтузиазм и душевная щедрость всегда найдут живой отклик у учеников, а самоотверженное служение высоким идеалам просвещения будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы национального образования. Главное статистическое управление Витебской области представило обзор ко Дню Учителя. Подробности сообщила газета «Витбичи». Так, на начало прошлого учебного года в Витебской области в 328 учреждениях общего среднего образования трудились 10,5 тысяч учителей. В среднем на одного учителя приходилось 11 учащихся. Около 88% педагогов в школах составляли женщины. Средний возраст учителя 44 года. 93% всех педагогов с высшим образованием. 81% высшей или первой квалификационной категории, 73% со стажем работы более 15 лет. При этом 5% учителей – это молодые специалисты. Комитет госконтроля Витебской области проверяет результаты работы на карьерах в части качественной рекультивации нарушенных земель. Так, специалистами принимаются меры по эффективному использованию земельных участков, предоставленных для добычи общераспространенных полезных ископаемых. В каждом районе области ведется добыча полезных ископаемых, в основном песка. На сегодня в разработке находится 179 карьеров. Обследованием территории Верхнедвинского, Витебского, Докшицкого, Аршанского и Чашникского районов госконтролерами установлено, что отдельными недропользователями не проводится качественная рекультивация нарушенных земель после окончания разработки карьеров. Это приводит к тому, что земельные участки в отдельных случаях на протяжении более 5 лет остаются непригодными для дальнейшего использования, зарастают сортной растительностью и заболачиваются. Также выявлены не единичные нарушения земельного и природоохранного законодательства. Райисполкомом направлены требования о принятии мер. Витебске ограничат движение транспорта по Комсомольской улице. В связи с выполнением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части движения всех видов транспорта ограничат на участке от 14 дома до дома номер 16. Меры будут действовать с 5 по 8 октября. В этот период движение по ряду автобусных маршрутов будет осуществляться по улицам Кирова, Дмитрова и Советской Армии. В зоне проведения работ необходимо руководствоваться временными дорожными знаками и техническими средствами организации дорожного движения, отметили в госавтоинспекции. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 4-9. Завтра по региону ожидается 13-18 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

Привет, Витебск! Это моя Мишель. Я представляю тебе свою новую песню «Слушай и наслаждайся» на радио «Витебск».

0: Сейчас по-русски.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
5: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов!
6: Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
7: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
8: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В агропромышленном комплексе пресечена коррупционная схема. Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями выявили системные нарушения сразу в трех регионах Беларуси. Эксперты 28 стран обсудят защиту от терроризма и экстремизма в Минске. В Минкультуре Беларуси объявили старт республиканского конкурса чтецов. Подробности в начале следующего часа.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Прогноз погоды от официального дилера «Джили» в Витебске. Ожидается похолодание, ветер, дождь и мокрый снег. Но все это не важно, когда у тебя новенький «Джили». «Джили» — это проверенный и надежный двигатель, комфортный и теплый салон, современные системы мультимедиа, передовые технологии движения и безопасности. Совершать поездки по городу и за его пределами теперь легко и приятно в любую погоду. Выгодные условия покупки в октябре. Ставка по кредиту 2,99%. С льготным периодом 3 года. Подробности на сайте gli-vitebsk.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Час по-русски на радио Витебск.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В агропромышленном комплексе пресечена коррупционная схема. Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями выявили системные нарушения сразу в трех регионах – Минской, Брестской и Грудненской областях. Об этом сообщает канал ОНТ со ссылкой на пресс-службу МВД. Следствие установило, что руководитель частной фирмы, специализировавшейся на ремонте техники, регулярно передавал денежные вознаграждения должностным лицам сельхозпредприятий. Взятки выплачивались в обмен на выгодные для компании решения, выбор фирмы в качестве подрядчика, оформление и подписание необходимой документации, а также обеспечение своевременной оплаты выполненных работ. Прокуратура возбудила уголовные дела в отношении 6 участников схемы. Их подразумевают в совершении преступлений, связанных со взяточничеством.
1: Новости региона.
2: Шумилинское предприятие начнет производство для российских потребителей 5 видов лимонада на основе яблочного сока. Предыдущие 3 сезона заготовки сырье приходилось искать далеко за пределами области. По словам руководства производства, нынешний год богат на яблоки, поэтому сейчас хватает ресурсов Витебщины. Уже заготовлено более 2500 тонн. География поставок от городка до Браслова. Шумилинское предприятие является производителем напитков на основе яблочного сока, работает с российскими и белорусскими торговыми сетями и ежегодно расширяет линейку продукции. За 8 месяцев года произведено почти 700 тысяч бутылок безалкогольных напитков. Об этом сообщила газета «Витебские вести». В Минкультуры Беларуси объявили старт республиканского конкурса чтецов. К участию приглашаются представители учреждений образования и культуры, а также театральных школ и проектов в Беларуси в возрасте от 11 до 25 лет. Проект пройдет с 5 октября по 21 ноября и будет состоять из 3 туров. Ознакомиться с полным положением конкурса и заполнить заявку можно на сайте Белорусского государственного университета культуры и искусств.
1: Новости спорта.
2: Мини-футбольный клуб «Витен» в тяжелом поединке обыграл УВД «Динамо» из Гродно, сообщает газета «Витбич». В начале первая четверка, составленная из легионеров, хорошо двигала мяч и создавала моменты. Один из них закончился голом. В середине тайма Владимир Разуванов реализовал ошибку голкипера на выходе и открыл счет в матче. Спустя 5 минут он вновь поставил эффектную точку при розыгрыше штрафного удара. Во втором тайме соперники сумели забить один мяч. В итоге победа 2-1. Впереди у нашей команды встреча с клубом «Борисов 900». В воскресенье 11 октября ожидается одна из ключевых игр всего первого тура. И это все новости к этому часу. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале белтелерадиокомпании news.by. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская. Высший сорт 220 граммов. 5 рублей 20 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов. 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков. Днем во многих районах небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 4-9. Завтра по региону ожидается 13-18 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: твоего города. Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: хочешь быть в курсе спортивных событий, мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
1: Слушайте через несколько минут.
2: Это слушает весь мир.

0: категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Александр Барков досрочно закончил матч против Сан-Хосе. После неудачного падения он взялся за колено и сразу через отдельный выход покинул площадку. Видимо, Александр что-то почувствовал. Травма Баркова может стать самой большой потерей и проблемой для Флориды Пантерс. А 45-летний Фернандо Алонсо будет все еще в Формуле-1 и будет зарабатывать 40 миллионов евро в год по новому контракту с Астон Мартин. Больше в Формуле-1 только у Макса Ферстаппена и Хэмилтона. Жесточайший нокаут от 21-летнего Росаса. 39-летнего Барселоса унесли на носилках. Раони уступил в партере, судья зафиксировал победу нокаутом. Рауль призвал зрителей поддержать травмированного оппонента. Луис Эрнандес снес Дюма в первом же раунде. Есть 9-я победа подряд американца. Мощь. Поединок Османли и Акылбека закончился дисквалификацией. Азербайджанец совершил запрещенный прием. А встреча Дюмонте-Перес дошла до судейского решения. Арбитры отдали победу бразильянке. Соперница была сильно недовольна. Вот такой вот короткий экскурс по UFC.
2: Спорт FM. Бывает.
1: Родился и рос в Бельгии, семья сербская, а играть не может ни за одну из сборных. Бедный Свиллер, кипер тащит за Рому в серии А, а вот в национальных командах все хуже. От бельгийского спортивного гражданства Миле отказался ради сербского и даже в 2021-м сыграл один матч. Но потом отказался играть за эту команду, захотел выступать за Бельгию. В итоге его перестали вызывать, а обратно сменить гражданство он не может. Грустная история. Футболисты сборной Антигуа и Барбуды удалились, хватая соперника за волосы. Эйден Сципио, известный модник из Ангильи. Его дреды отросли почти до земли. Соперники Кион Грин и Шеллон Найт долго не думали, останавливали колоритного игрока, схватившись за его прическу. Но два удаления все равно не помогли ангильцам. Проиграли 0-5 в матче Лиги наций Конкакаф. Зато теперь все снова вспомнили про Эйдена и его сборную.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: Крыховяк живет лучшую жизнь на пенсии. Его цель – объездить все страны мира. Поляк выбирает нетипичные места для путешествий и активно проводит время. Недавно бывший футболист Гжегош вернулся из турне. Только посчитайте – Монголия, Непал, Пакистан, Сирия, Того, Бенин, Ливия, Сомали, Эритрея. Экс-футболисту всего 36 лет, а он уже успел посетить большую часть государств. Миссия точно выполнима. Желаю всем такой пенсии.
2: Спорт FM. Сам себе спортсмен.
1: Китайская дзюдоистка покусала соперницу. Тан Цзин намертво вцепилась в руку японки на азиатских играх. Та пожаловалась арбитру, показала след от укуса, и после просмотра повтора ей присудили победу. Может, проще сделать чемпионат по укусам? А то зачастили как-то с этим спортсмены. Джейкоб Труба подрался с Брэди Ткачуком. Новичок Шаркс вписался за капитана Маклина Селебрини после хита Брэди, от которого у капитана Сан-Хосе слетел шлем. Правда, паренька тоже быстро уложили на лед. Молодец, горячий, молодой, но все еще впереди. А это тоже спорт или как? Дочь Дмитрия Оленичева и таролог Полина сделала расклад и узнала, когда уволят спортивного директора ЦСКА Москва Евгения Шевелева. В интервью 25-летняя девушка рассказала, что за свои гадания по натальной карте она берет от 20 до 100 тысяч российских рублей. Нехило, нехило.
2: Спорт FM. Просто лучший.
1: Вратарь команды «Родина» по хоккею с мячом Егор Залесов ловко обезвредил преступника, угрожавшего ножом кассиру в магазине. За это администрация города Киров наградила спортсмена и фаната «Реал Мадрида» грамотой и электрической мясорубкой. Российский гимнаст стал автором нового именного элемента на кольцах. Илья Заика впервые исполнил его на этапе Кубка мира в Париже. Подъем силы по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Теперь элемент высочайшей группы сложности будет называться Заика. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России. Это точно достижение. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт FM на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
3: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу?
0: Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

Это слушает весь мир. Слушай и ты.

0: Витебске 17 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков. Днем во многих районах небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 4-9. Завтра днем по региону 13-18 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП 20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Категория 12+.
2: Привет и тем, кто заотдыхался, и тем, кто заработался, а еще меломанам. А всех нас сегодня объединяет волна Радио Витебска и то, что мы периодически забываем, какой день недели, да и месяц вообще. Здесь все просто. Стартовал второй месяц осени, мы в первых октябрьских выходных.
3: Конечно, уже в их завершении, все же вечер воскресенья больше навевает о понедельнике. Так вот, чтобы таких мыслей не было, для вас топовая двадцатка лучших треков. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова готовы разобраться с тройкой лидеров прошлых 7 дней.
0: Лидеры прошлой недели.
2: Третья строчка. Алекс Уоррен, Fever Dream.
3: Второе место. Медуза и Генри Камомайла. Don't Wanna Go Home.
2: Первая строчка. Шакира и Бурнобой. Дай-дай.
0: Станет лучшим, решаешь ты.
2: Для кого-то прошлая неделя стала неожиданной в плане распределения звезд на местах. Ну а мы, пожалуй, сделаем ставку на эту семидневку, оставив прошлое в зеркале заднего вида.
3: Ну и сразу впереди нашего света фонарей виднеется новинка. Этому парню точно подходит поговорка «с низов наверх», так как свой старт диваж берет с 20-го места. Трек «Slow Down» приветствуем.
0: Новинка. 20-е место.

0: есть у нас еще одна неразрешенная задачка, но, как и полагается в решебниках, уже есть ответ. Правда, без описания процесса попадания Кельвина Харриса и Джази на 19 место. Будем разбираться.
1: На 18 же место с плюс одним набранным баллом всплывает команда певцов-пловцов BTS. Долго парни держатся на своей воде. Молодцы!
2: 18 место.

0: Реклама.
1: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья». Познакомь.

номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Вот и еще 3 балла. Жаль, что с минусом отправляются на счет The Second Voice. Трек Let Me Be на 17 месте.
1: Оставлю нотку таинства и не скажу, сколько набрали или потеряли ребята из The Pause. Трек Magnetic сегодня 16-й.
2: 16 место.

0: Прыгали по небольшим недочетам и в яму попали. Обвалом накрыло целую компанию. Хугель, Эмайль Энджел и Ультра Нейт получают минус 6 и льют слезы над стремительно спустившимся синглом Moving to the Sun.
1: Следующие ребята не так стремительно спускаются в списке, но тоже парочку баллов потеряли. Marshmello и Portugal The Man с треком Phoenix не досчитались двух.
2: 14 место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальные.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: четверть пути пройдена. Будем считать ее дегустацией. Каждый более или менее определился с тем, к чему больше сегодня лежит душа. Но есть в нашем списке и универсальные композиции, за которые отдали большинство голосов. Таким вполне можно отнести недавнюю новинку от Two Colors. Работа «Примадонна» заработала пятерку.
1: 13 место.

0: Хотите немного степа? Вот мы хотим. Поэтому плюс один для Дипло и Адриана Нуньеса. Смотрится вполне логично. Да и свежая эта работа относительно.
1: Еще одни минусанты придаились на 11 месте. Айв со своей композицией «Meet Me in the Dark» получает очередные минусы.
2: 11 место.

0: Итак, милые наши, первая часть уже прошла, осталась вторая, но до нее нужно нам как-то сделать пару музыкальных блоков в виде паузы от разборок всех этих. Все сделаем, как только повторим места нижней сетки.
1: 20-я строчка. Диваш. Slow down.
0: Девятнадцатое место. Кэлвин Харрис и Джази. Satisfy.
1: Восемнадцатая строчка. BTS. Swim.
0: Семнадцатое место. The Second Voice. Let me be.
1: Шестнадцатая строчка. The Bauza. Magnetic.
0: 15 место. Хугель, Email Angel и Ultra Night. Moving to the Sun.
1: 14 строчка. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix.
0: 13 место. Тукалас. Примадонна.
1: 12-я строчка. Дипло и Эдриан Нуньес. Ту степен.
0: 11-е место. Айв. Meet me in the dark.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: памяти были детские считалочки из разряда шишел-мышел, чики-брики и так далее. Так вот, задача у них всегда была одна и та же – определить, кто вылетает из компании. Прямо сейчас у нас с тобой одна такая же. Перечислили часть участников топа и отправляемся оглашать вылет.
1: ТОП-20. Вылет.
2: Волки воют на луну, а я с ними поору. В принципе, не придется, так как Леони, Маркус и Мартинус с треком Moonlight покидают двадцатку лучших треков.
1: ТОП-20.

0: 20.
1: Представляете, вот вам факт. Сердцебиение и сердечный ритм может синхронизироваться с музыкой. Сейчас представил фанатов техно. Так и до аритмии недалеко.

0: 20. Русские новинки.
1: Мировой саунд-рынок мы уже немного изучили. Давайте вернемся к истокам. Ведь русские музыканты тоже без дела не сидят. Старались активнее остальных Лирик и Юлианна Караулова, правда, отдельно друг от друга. Парень выпустил песню «Без тебя», а Юлианна решила пропиарить «Москва-реку», назвав премьеру ее именем. Есть в этом мини-списке и еще один проект. Влад, жди.
2: «Бай Индия» без «Хчо и Мота». Нет, это не «Шаде-версия 2.0». Трек совершенно другой. Забраться к нам в душу попытается работа под названием «Спектакль». Просьба выключить мобильные телефоны. Третий звонок.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Радио Витебск.
2: Вечер твоего города.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. ТОП-20. Мировой Шазам.
4: Начало нового часа предполагает и новую порцию приветов. Отправляем их тебе самыми теплыми пожеланиями и самыми горячими хитами волны радио Витебск. Кузьмина и Дроздова у микрофонов в такой компании и будем двигаться к финалу.
5: Но на пути у нас мировой Шазам. Что интересного нас ждет из этого источника? Сегодня слушаем Swedish House Mafia и Лики Ли с работой Happiness is so sad. Также в списке присутствует работа музыканта Богдана Медведи Code on Me, а также саунд с названием Let Me Forget You от имени Warriner и Lorin. Давайте оценим.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Подобрались вплотную к верхней десятке хит-парада, и здесь точно хочется расслушать каждую мелочь, насладиться нюансами и желательно замедлиться. Звучит как текст ролика перед продажей курса по дыханию маткой, но нет, это не оно. Хотя за такой звук, как у проекта «Дати», можно было бы многое отдать, что, собственно, ты сделал. Отдал свое сердце. Это наша чартрановская валюта, благодаря чему сингл «Take Me There» становится прорывом этой октябрьской недели.
0: Прорыв недели. Десятое место.

0: если заражаться от треков прорывов недели, то на максимум так решили Кайго и Макс Макньюн с треком «Take Me Be». Ребята получили на радость колоссальные плюс 6.
1: На контрасте рядом с ними Алекс Уоррен, потерявший 5 позиций. Не Фиби Дрим, конечно, но терпимо.
2: Восьмое место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
0: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: Играй, друг мой, музыка.
4: 14 октября, 19:00, концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 80212-62-65-91, 8033-397-91-29.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: трек Shades of Blue пока явно доволен своими результатами в списке лучших. Потерю в одну строчку Джон Саммит и Джулия Чардж, возможно, даже и не заметили, но мы точно подметим.
1: Как и шестую ступеньку, вместо пятой под ногами Мизма. Кроме этого, ничего не изменилось. Он по-прежнему машет всем и говорит «Hello».
2: Шестое место.

0: аванс классного диджейского дуэта из Германии. Название парней — Fast Boy, а работа, которую они представляют, это Music Sound. Все коротко и по делу.
1: Наконец, плюсовые температуры. Сегодня они настигли Раушен, Раулихандра и Вискит. Хит Понга «Как теплый воздух поднимается все выше».

0: А ну-ка, don't wanna go home отсюда. Нет, ни в коем разе не прогоняем таких мировых имен, как Медуза и Генри Камомайла. Но все же кое-что у них отщипнули. Единичку, если быть точными.
1: Такие же потери и у Шакиры с Бурнобоем. Хотя этот результат было озвучивать легко, ведь трек «Дай-дай» на серебряной ступени.
2: Второе место.

0: Ну-ка, повтори. Конкретно мы планируем напомнить тебе, как звучала сегодня верхняя десятка супер-мега-хитов из нашего рейтинга.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Дати. Take me there.
2: Девятое место. Кайго и Макс Макньюэн. Take me back.
0: Восьмая строчка. Алекс Уоррен. Fever Dream.
2: Седьмое место. Джон Саммит и Джулия Чардж. Shades of Blue.
0: Шестая строчка. Мизма. Hello.
2: Пятое место. Fast Boy. Music Sound.
0: Четвертая строчка. Раушен Раулихандра и Виски Понга.
2: Третье место. Медуза и Генри Камомайла. Don't wanna go home.
0: Вторая строчка. Шакира и Бурнабой. Дай-дай.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск. ТОП-20. Претендент.
2: Здравствуйте. А не желаешь ли ты познакомиться? Нет, я не собираюсь строить из муз-программы дейтинг. Но кое-что от этого все же есть. Конкретно три музыкальных кандидата на попадание в ТОП-20. Первый — это проект «Нептуника». И вновь его образовали пара немцев. Музыкальные продюсеры и уже мировые саундмейкеры. От них нам на оценку трек «What If». Далее по списку «Топик» и «Картланш». Эти умельцы звука представят саунд под названием «Lucky Ones». Ну и на финал музыкант «Swish». Даже, я бы сказал, рэпер из Миссисипи. Оцениваем его трек «Crazy for You».
1: ТОП-20.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Финишная прямая, и мы видим свет, который проходит через дверной проем и манит нас, манит свежим воздухом и беззаботным остатком выходного дня. Очень хочется побыстрее в это во все погрузиться, так что не будем тянуть с оглашением результатов.
3: Да, а то не успеем вдохнуть октябрьский воздух. Поэтому коротко и по делу. Мадонна и Мартин Гаррикс с треком «Bizarre» на этой неделе топ-1. В принципе, несколько раз они уже здесь были, что только подтверждает все наши лестные слова о них ранее. А мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, пошли насыщать легкие кислородом. Всем пока-пока!
0: Первое место.

0: Витебске 19 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков. Днем во многих районах небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 4-9. Завтра днем по региону 13-18 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Политика и экономика. Культура и спорт. Самое важное и самое интересное. В еженедельном обзоре Ольги Богдановой. Итоги недели.
1: Еще раз здравствуйте, друзья. Это Радио Витебск. В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Спасибо, что сейчас вы вместе с нами. Много событий произошло на этой неделе. Я постараюсь рассказать о самых важных и интересных. Ну, во всяком случае, о тех, которые нам показались важными и интересными. Начнем с новостей нашей страны. На этой неделе глава государства принял ряд кадровых решений. Во Дворце независимости Александр Лукашенко утвердил в должностях руководителей, которым предстоит решать важные задачи внутренней и внешней политики. Изменения затронули министерства и ведомства, администрацию президента и местную вертикаль. Так, заместителем главы администрации президента Беларуси назначен Павел Муравейко. Ранее он занимал пост начальника Генштаба вооруженных сил, первого замминистра обороны. Глава государства четко обозначил, в рамках происходящего процессов в мире, вокруг нашей страны, необходимо четко понимать складывающуюся обстановку и насколько мы готовы на нее отреагировать. Важно обеспечить безопасность. Это то направление, которое будет находиться под руководством Павла Муравейко в рамках работы в администрации. Президент обозначил, что это усиление администрации в рамках создания полномасштабной, полноценной картины происходящих процессов с целью обеспечения качественного руководства страной и обеспечения президента всей необходимой информации для принятия стратегических решений. Ранее Павел Муравейко занимал должность начальника Генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Он поделился, что на предыдущей должности в том числе занимался обеспечением формирования процессов обороны страны. Начальником Генштаба теперь является Владимир Белый, некогда командующий войсками Западного оперативного командования белорусской армии. Ранее он работал в должности замминистра обороны. Он отметил, что складывающаяся сегодня обстановка динамичная, она всегда вносит свои изменения, к чему необходимо быть готовыми. И основные векторы дальнейшей работы уже определены, сообщил Владимир Белый. Начальник Генштаба знает о состоянии ситуации в вооруженных силах, хорошо знает людей, потому что со многими проходил службу. Это те, кто сейчас возглавляют бригады и оперативные объединения. Так Владимир Белый подчеркнул имеющуюся готовность обеспечить обратную связь, то, что необходимо наверху и что могут дать внизу командующие, и выразил уверенность, что с поставленными задачами Генеральный штаб справится успешно. Министерство антимонопольного регулирования и торговли возглавил Александр Яковчец. Новому руководителю МАРТ президент поручил важнейшим направлением работы сделать ценообразование. Александр Лукашенко рассчитывает, что в ближайшее время граждане перестанут ставить вопрос о стоимости базовых товаров, продовольствия и одежды. Отдельное внимание уделено координации действий ведомства с Государственным комитетом по стандартизации. В числе стратегических задач – защита внутреннего рынка и обеспечение продвижения белорусской продукции. Также Александр Лукашенко подчеркнул важность рационального использования природных ресурсов. Комитет по стандартизации возглавил Дмитрий Баско. Уполномоченным по делам религии и национальности стал Олег Дьяченко. Белорусский институт стратегических исследований возглавил Андрей Кунцевич. Новые руководители появятся в двух районах Минска. Александр Лукашенко также обновил состав заместителей в 5 министерствах и ведомствах, дал согласие на назначение 3 генконсулов в России и Китае. Президент, согласовывая назначение, сделал акцент на 2 ключевых драйверах развития регионов – эффективной кадровой политики и укреплении агропромышленного комплекса. Также глава государства напомнил о продолжающейся уборочной кампании и большом объеме связанных с ней работ. Уборки тристыльна на полях, также в полях половина запланированного к уборке объема свеклы, еще важные культуры в поле. Но самое главное, идет заготовка силоса из кукурузы и уборка кукурузы на зерно. Затем почву необходимо перевернуть под зябь. Зябь надо поднять, нужна мобилизация. Расслабляться нельзя, подчеркнул президент. В очередной раз Александр Лукашенко Лукашенко напомнил простой принцип: каждый на своем месте должен делать свою работу. И дал совет новым руководителям напрягать людей там, где они должны напрягаться, где они должны делать свое дело. А в случае, если человек нуждается в помощи, президент подчеркнул важность работы с гражданами. Необходимо оказать помощь и поддержку.
0: Радио Витебск.

продолжаем подводить итоги на радио Витебска и говорить о новостях нашей страны. Совместное учение сил стран Организации договора о коллективной безопасности, взаимодействие, поиск и эшелон на этой неделе начались в России. Задействованы контингенты войск ОДКБ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. К ним присоединились воинские формирования сил специального назначения, включая спецподразделения органов внутренних дел, органов безопасности, специальных служб, уполномоченных органов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также оперативной группы. Церемония открытия состоялась на территории полигона Чебаркульский. Как отметил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, учение позволит отработать различные учебно-боевые задачи с применением широкого спектра вооружения, военной и специальной техники. Так, военнослужащие Беларуси на этой неделе участвовали в специальном учении «Эшелон-2026» на полигоне Чебаркульский. Подразделения материально-технического обеспечения отрабатывали совместные действия при локализации приграничного вооруженного конфликта. В заданном районе был оборудован тыловой район для восстановления боеспособности подразделений после выполнения задач. Особое внимание уделено полевым пунктам заправки, эвакуации и ремонту поврежденной техники в условиях угрозы беспилотников. Сводный батальон материально-технического обеспечение доставлял грузы на линию боевого соприкосновения с помощью наземных робототехнических комплексов и дронов, а также эвакуировал раненых и технику. Основное требование к тыловому району – он должен быть полностью заглублен и замаскирован под рельеф местности. При этом важно, чтобы все помещения блиндажного типа были полностью автономны, оборудованы со всеми элементами проживания личного состава. Это учение «Взаимодействие-2026» – одно из трех совместных учений ОДКБ, которые проходят в России в октябре. Всего задействовано около 2000 военнослужащих и 350 единиц вооружения, военной и специальной техники. Особенностями учений стало широкое применение разнотипных беспилотников и робототехнических комплексов, а также отработка практических действий войск с учетом опыта проведения специальной военной операции. Ранее в сентябре в Казахстане прошли учения ОДКБ «Рубеж». В них участвовали около 1500 военнослужащих из Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также более 300 единиц техники. Предыдущие учения взаимодействия, поиск и эшелон прошли в Беларуси в 2025 году. Маневры проводились осенью на полигонах Лосвида и Лепельский. Тем временем в Беларуси в одной из артиллерийских бригад продолжалась проверка боевой готовности вооруженных сил. На завершающем этапе в ходе комплексного занятия под руководством командира было отработано применение бригады в условиях оборонительного боя. За ходом действий наблюдали представители государственного секретариата Совбеза. Канал СТВ сообщал, что особое внимание было уделено автономности подразделений, устойчивости управления и живучести сил на поле боя. Артиллерия действует не массированно, а точечно, поражая цели небольшими группами огней. Средств, чтобы обеспечить живучесть личного состава и выполнить поставленные задачи. По итогам проверки специалисты оценят, насколько в войсках учтены недостатки, выявленные в ходе масштабной проверки вооруженных сил в первом полугодии. Отдельное внимание уделят тому, как в подготовке военнослужащих используется современный боевой опыт. Все результаты будут обобщены и доведены президенту, руководству вооруженными силами, чтобы учитывать в подготовке других воинских частей. В завершение отметим, что в Беларуси под руководством председателей областных исполнительных комитетов прошли ежегодные занятия по мобилизационной готовности. На этой неделе отрабатывались как теоретические, так и практические вопросы. Особое внимание было уделено индивидуальной и совместной подготовке должностных лиц исполкомов, военных комиссариатов, организаций, а также военнообязанных территориальных войск. При этом в Витебской и Гомельской областях аналогичные мероприятия запланированы на более поздний срок с 13 по 16 октября.

0: продолжаем подводить итоги и говорить о новостях, событиях и цифрах этой недели. И одним из главных событий стала работа второй международной промышленной выставки «Иннопром Беларусь». Если выразиться точнее, это главное бизнес-событие года. На 3 дня Беларусь стала промышленной столицей ЕАЭС. Масштабная экспозиция и насыщенная деловая программа объединили лидеров индустрии. И это не только выставка достижений. В первую очередь, это уникальная площадка, где контракты заключаются прямо на полях, а мосты технологического суверенитета выстраиваются на бизнес-встречах ведущих экспертов отрасли. Международный выставочный центр «Белэкспо» объединил под одной крышей более 1500 компаний из 40 стран. От знаменитых тракторов и беспилотных БелАЗов до атомной энергетики, цифровых технологий и микросхем. Подробности сообщил издательский дом «Беларусь» сегодня. На выставке были представлены более 160 белорусских предприятий и организаций. Это флагманы отечественной промышленности, крупнейшие производители из числа отраслевых концернов и холдингов, а также компании и предприятия свободных экономических зон. Общая площадь экспозиции республики в павильоне составляла порядка 6000 квадратных метров, плюс 3000 квадратных метров занимала уличная экспозиция, где были размещены отечественные компании и организации. На «Иннопром Беларусь» наши предприятия показали транспортные новинки, инновационную грузовую и пассажирскую технику, работающую на экологически чистом топливе, инжиниринговые, производственные и сервисные решения. Также были представлены передовые разработки в области технологии чистоты, автоматизированные системы производства и промышленного IT, беспилотные комплексы, предложения в сфере транспортной и логистической инфраструктуры. Традиционно «Иннопром» сопровождается насыщенной деловой программой. Состоялось заседание руководителей торгово-промышленных палат стран СНГ, основной темой которого стала конгрессно-выставочная деятельность. Также во время выставки прошло заседание Белорусско-Казахстанского делового совета и Белорусско-Кыргызского делового совета. Центральным событием деловой программы стала пленарная сессия, посвященная производственно-технологической кооперации. Руководители правительств стран ЕС обсудили направление развития евразийского промышленного партнерства, а также интеграцию производственных цепочек и запуск совместных высокотехнологичных проектов. Как отметил премьер-министр, «Иннопром Беларусь» — это важнейшая площадка для выработки стратегических направлений развития промышленной сферы на евразийском пространстве. Беларусь поставила для себя четкую цель — стать страной с развитой цифровой индустрией и технологической структурой. Об этом заявил Александр Турчин. Это ключевая задача программы социально-экономического развития нашей страны до 2030 года. Безусловно, ее решение в одиночку невозможно. Можно традиционное понимание производственной кооперации как системы межзаводских поставок комплектующих уходит в прошлое. Компании, чтобы быть более конкурентоспособными, выстраивают углубленные форматы кооперационного взаимодействия и создают продукт совместно. По словам премьер-министра Беларуси, в результате в конкурентной технологической гонке на первый план выходят не одиночки, а взаимодополняющие партнерства и научно-производственные альянсы. Это то, что называется производственно-технологической кооперацией. При этом было подчеркнуто, для поддержки капиталоемких проектов, которые сложно и дорого осуществить в одиночку, нужны совместные ресурсы, которые сегодня есть. Например, механизм финансирования промышленной кооперации в ЕАЭС. Александр Турчин также заметил, что необходима ускоренная разработка единых межгосударственных стандартов для новых высокотехнологичных отраслей. Единые стандарты качества и взаимное признание сертификатов становятся стратегическим пропуском на внешние рынки. Другие сессии деловой программы были посвящены выстраиванию эффективной промышленной кооперации между регионами и системного экспорта, кадровому потенциалу промышленной отрасли, адаптации рынка труда к текущим реалиям, а также развитию рынка высокотехнологичного сырья. Выставка стала площадкой для заключения взаимовыгодных контрактов. В портфеле белорусских производителей не один десяток новых соглашений. И здесь важно отметить, подписания проходили буквально в нон-стоп режиме. Белорусская промышленность и российские IT-разработчики выходят на новый уровень партнерства. Суть – внедрение российского инженерного ПО и цифровых решений в реальное производство. Это значит больше точности и та скорость, которую требует современный рынок.
1: Радио «Витебск». Слушай.

В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Продолжим говорить о событиях нашей страны. Президент подписал пакет важных документов. Они уточняют вектор развития экономики страны. Указами утверждены ключевые параметры социально-экономического развития и целевые показатели денежно-кредитной политики на будущий год. Согласно данным документа, рост валового внутреннего продукта определяется на уровне 101,9% к уровню 2026 года. Для этого предусматривается ускорение инвестиционной программы с наращиванием инвестиций в основной капитал на 3 пункта, что в свою очередь позволит обеспечить рост в производственном секторе экономики. Для Национального банка и правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 6%. Все это важные ориентиры, цель которых – устойчивый экономический рост и повышение качества жизни белорусов. Можно рассчитывать на такие виды государственной финансовой поддержки, как заем, лизинг, имущество. В числе условий – регистрация и осуществление рабочей деятельности в Беларуси, а также наличие права на получение господдержки по закону. Заявок ждут до середины октября. В Беларуси будет развиваться и рынок социальных услуг. К их оказанию привлекут коммерческие организации. Правительство закрепило для этого условия, отметил канал ОНТ. Суть новации в том, чтобы приобщать частные социальные пансионаты к работе в рамках государственного социального заказа, создавать дополнительные источники и удовлетворять спрос людей на такой вид обслуживания. С 1 октября в Беларуси вступил в силу ряд изменений, которые затрагивают социальную сферу, экономику и повседневную жизнь граждан. Подробности сообщило информагентство «Спутник Беларусь». Так, уже с 5 октября проверка оплаты проезда в общественном транспорте будет проходить с обязательной видео- и аудиофиксацией. Соответствующие правила установило Министерство транспорта Беларуси. Для пассажиров изменения будет заметно сразу. На форменной одежде контролера появится специальный шеврон или другой яркий знак с предупреждением о проведении видео- и аудиозаписи. Записи будут передаваться в единую базу данных и храниться в течение установленного законодательством срока. Изменения ждут и тех, кто пользуется электронной очередью при пересечении белорусской границы. С 1 октября для физлиц срок действия договора пользования системой ограничили 30 календарными днями с момента оплаты. За этот срок необходимо совершить одно из предусмотренных действий. Можно проследовать на автомобиле в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете. Еще один вариант – успеть подать заявление на возврат средств до окончания срока действия договора. После истечения установленного периода сделать это уже не получится. Стартовал сезон вакцинации против гриппа. Как объясняли в Минздраве, после вакцинации организму требуется примерно 2-4 недели, чтобы сформировать иммунитет. Именно поэтому ее проводят до сезонного подъема заболеваемости. В этом году в Беларуси для вакцинации от гриппа заявлены 3 препарата – Гриппол Плюс, Ифлювак Тетра и Ваксигрипп Тетра. Первые партии вакцин, закупленных по заявкам Организации здравоохранения, уже поступили в страну и проходили контроль качества. Для любителей рыбалки второй осенний месяц принес изменения. Начался сезонный запрет на лов всех видов рыб на зимовальных ямах. Ограничение связано с особенностями поведения рыбы в холодное время года. Она становится менее активной и собирается большими скоплениями на определенных участках водоемов. Поэтому именно там оказывается особенно уязвимой для массового вылова. Запрет касается как любительского, так и промыслового рыболовства. Продлится он до 15 апреля. Список мест, где запретят рыбалку, можно посмотреть на интернете. Активной карте. Перед началом холодов лесхозы запустили онлайн-сервис для заказа дров. Заявки подаются на сайте Белгослес. Перенаправление на сервис происходит также с сайтов лесхозов. Если человек окажется в лесхозе лично, то на информационном стенде будет находиться QR-код, который ведет на сайт для подачи заявки. В предварительном заказе будет указано время рассмотрения заявки. После оформления информация будет передана в обработку, а изменение статуса заказа можно отслеживать. Видеоинструкцию можно найти в телеграм-канале Минлесхоза. В министерстве обратили внимание на то, что среди преимуществ заказа дров онлайн – экономия времени. Ведь не выходя из дома, можно заказать ценный топливный ресурс в место, которое определит сам гражданин. Среди других плюсов – удобный способ оплаты с помощью ЕРИП. При этом дрова по-прежнему можно приобрести классическим способом, обратившись в лесничество. В Минлесхозе при этом отмечают высокий спрос на дрова. По данным ведомства, внутри страны уже реализовано более 3 миллионов кубометров, что более чем на 200 тысяч кубометров превышает прошлогодний показатель. Особенно заметен спрос на колотые дрова. В ведомстве заявили о необходимости увеличивать объем такой продукции, чтобы удовлетворить растущий интерес населения.

0: радио «Витебск», Ольга Богданова. Продолжим подводить итоги. Поговорим о внешней политике Беларуси, а также о событиях, имевших место на мировой арене на этой неделе. Беларусь проводит многовекторную внешнюю политику, потому что придерживается своих экономических интересов. Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с губернатором Ульяновской области и обозначил сразу несколько направлений для сотрудничества с российским регионом. Речь идет о более тесной кооперации в сфере самолетостроения, развитии микроэлектроники, машиностроения, нефтепереработки. Российский губернатор, в свою очередь, отметил, почти 7 десятков предприятий Беларуси и Ульяновской области тесно сотрудничают в различных сферах. От авиапрома до микроэлектроники. Товарооборот растет из года в год. Российский регион и дальше крайне заинтересован в еще большем наращивании взаимодействия по всем направлениям. В Минске на этой неделе прошло заседание Совета министров союзного государства. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин отметил, за последние годы Беларусь и Россия доказали, что межгосударственное объединение – это не декларация, а рабочий механизм, который дает реальные результаты в торговле, промышленности, технологиях, социальной сфере и экономиках двух стран. По словам премьер-министра Беларуси, на заседании был вынесен ряд ключевых вопросов, касающихся развития ключевых сфер – промышленной политики, технологического суверенитета, обеспечение продовольственной безопасности, транспорта, энергетики, здравоохранения и туризма. Ключевым фактором экономической безопасности союзного государства является импортозамещение в промышленности. Сегодня реализуется 24 совместных инвестиционных проекта. Также Александр Турчин коснулся вопроса о созданном недавно комитете по стандартизации и качеству союзного государства. Его деятельность станет фильтром экспансии некачественных товаров и будет способствовать устранению технических барьеров во взаимной торговле. Запущен проект «Товар союзного государства». Первыми в качестве таковых признаны карьерные самосвалы «БелАЗ» и автобусы «МАЗ», сообщил премьер-министр Беларуси. Поездка по высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Минск в будущем может сократиться до 3 часов. Об этом сообщил журналистам министр транспорта России Андрей Никитин. Министр пояснил, протяженность трассы составит 700 километров. Скорость поездов до 400 километров в час. Прогнозируемый пассажиропоток более 5,5 миллионов человек в год. Главы Минтрансов Беларуси и России подписали меморандум об этом проекте по итогам заседания союзного совмина в Минске. При строительстве будет учитываться опыт создания аналогичной магистрали Москва-Санкт-Петербург, отмечает «Спутник Беларусь». Также стало известно, что трансграничные пригородные поезда из Великих Луг в Полоцк и Витебск планируется запустить в 2027 году. Министр транспорта РФ напомнил, что 2 апреля такие поезда связали Смоленск с Оршей и Витебском. Пассажиропоток оказался больше ожидаемого. По итогам года, с учетом статистики осени и зимы, стороны будут принимать решение о расширении программы железнодорожного сообщения между приграничными регионами Беларуси и России. Соглашения и контракты на почти 420 миллионов рублей заключены за 2 дня на полях узбекско-белорусского межпарламентского форума. Такие данные привел издательский дом «Беларусь сегодня» со ссылкой на данные, приведенные председателем Совета Республики Натальей Качановой. Спикер отметила, доверительный диалог и взаимные визиты глав государств задали стратегический вектор и масштабные ориентиры сотрудничества. Ключевой курс на поступательное наращивание товарооборота, углубление кооперации и безусловное выполнение всех договоренностей на высшем уровне. Так в Хиве завершился узбекско-белорусский межпарламентский форум. Кульминацией масштабного диалога стало пленарное заседание, на котором принята Хивинская декларация и подписан пакет документов, которые переведут стратегическое партнерство Минска и Ташкента в новую плоскость. На полях форума было заключено 59 коммерческих контрактов. Это почти вдвое превышает показатели прошлого года. По словам Натальи Качановой, эти цифры – наглядное свидетельство перехода от обычной торговли к глубокой кооперации. Промышленные выставки и диалоговые площадки показали, что сотрудничество активно развивается в машиностроении, пищевой и химической промышленности, а также в аграрном секторе. Взаимодействие между руководителями предприятий, министерствами и правительствами двух стран складывается чрезвычайно эффективно, так как открытый диалог напрямую конвертируется в рост экономик Беларуси и Узбекистана. Президент Азербайджана посетил белорусский павильон на Азербайджанской международной оборонной выставке «АДЕКС-2026», которая на этой неделе работала в Баку. «АДЕКС» — это крупнейшая специализированная выставка в регионе Южного Кавказа и Каспийского бассейна, объединяющая ведущих игроков мировой оборонной промышленности. По данным Госкомвоенпрома, Ильхам Алиев высоко оценил технологический потенциал белорусской оборонной промышленности и отметил важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере. Была развернута открыта масштабная экспозиция белорусского военно-промышленного комплекса. В национальном павильоне представлялись передовые разработки предприятий от гранатометного комплекса до современных средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных авиационных комплексов.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
4: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

Подводим итоги на волне радио Витебск. Далее о новостях недели, произошедших в мире. Соединенные Штаты Америки и их союзники официально завершили в Ираке операцию «Непоколебимая решимость». Кампания, которая в итоге продолжалась 12 лет, была направлена против террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство со ссылкой на сайт Пентагона. В Вашингтоне ожидают, что после завершения операции в Ираке власти этой страны самостоятельно обеспечат безопасность и успешно ликвидируют остатки формирования террористической группировки. Как было отмечено, США после завершения процедуры вывода войск из Ирака продолжит оказывать необходимую поддержку иракским партнерам, включая подготовку военных и передачу разведданных. Премьер-министр Ирака Али Аз-Зейди со своей стороны подтвердил окончание миссии на территории страны. Иран получил ответ США на свое последнее предложение о возобновлении сорвавшегося перемирия в Персидском заливе. Это произошло спустя несколько дней после того, как американский лидер Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение. Об этом сообщила Белта со ссылкой на Reuters. На прошлой неделе Иран выдвинул план, согласно которому Соединенные Штаты Америки снимут блокаду иранских портов, а Иран откроет заблокированный Ормузский пролив в течение 7 дней. Иран заявляет, что его план направлен на восстановление временного соглашения, которое сорвалось через несколько недель после его подписания Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в июне нынешнего года. На прошлой неделе катарские посредники курсировали между американскими и иранскими посланниками в Нью-Йорке в кулуарах заседания ООН для проведения переговоров. Это стало первыми переговорами между конфликтующими сторонами после срыва соглашения о прекращении огня, отмечает Reuters. Источник, знакомый с ходом переговоров, сказал изданию, что в настоящий момент стороны в целом согласны с необходимыми шагами, но по-прежнему расходятся во мнениях относительно порядка их выполнения. В последние недели увеличилось судоходство через Ормузский пролив, при этом судовладельцы взимают высокие сборы, чтобы компенсировать риск.

риска нападений. Однако потоки сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа по-прежнему существенно нарушены, отмечает белорусское телеграфное агентство. Министерство иностранных дел КНДР опубликовало меморандум, в котором говорится, что США своими действиями подрывают международную систему ядерного нераспространения и повышают риски новой гонки вооружений. Во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи к так называемому вертикальному распространению относят разработку межконтинентальной ракеты, стратегического бомбардировщика и подводных лодок класса «Колумбия», модернизацию ядерных авиабомб, а также планы создания системы противоракетной обороны. Пхеньян обвинил США в горизонтальном распространении ядерных технологий и средств, включая размещение соответствующих вооружений за пределами американской территории и развитие механизмов расширенного ядерного сдерживания с союзниками в Европе и Азии. В МИД КНДР заявили, что дальнейшая политика страны будет определяться необходимостью защиты национальных интересов и региональной безопасности. Между тем, стало известно, что Япония и США в третьей декаде октября проведут масштабные военные учения с участием 7 стран, включая Австралию, Германию и Францию. В рамках маневров впервые представят новые японские мобильные ракеты наземного базирования ТИП-25 с дальностью действия около 1000 километров. Военнослужащие двух стран отработают вопросы взаимодействия при наведении и применении этих систем вооружения. При этом, как отмечается, реальные пуски

Подводим итоги на радио Витебск. У микрофона Ольга Богданова, и мы продолжаем говорить о событиях недели, произошедших в мире. Правительство Эстонии запретило транзит российского и белорусского зерна через страну в рамках национальных санкций. Министр иностранных дел страны пояснил, что решение направлено на то, чтобы эстонские порты не использовались для экспорта зерна из России в третьи страны. Было отмечено, что Россия ищет новые маршруты для экспорта зерна через Балтийское море и заинтересована в использовании эстонских портов. При этом транзит российского зерна через Эстонию до сих пор практически отсутствовал. В документе правительства говорится, что решение связано с ситуацией в Черном море. Эстонские власти считают неприемлемым использование территории страны для транзита российского зерна. Решение Эстонии стало частью более широкого обсуждения ограничений на использование инфраструктуры стран Балтии для российского зернового экспорта. В начале сентября Reuters со ссылкой на представителей Латвии и Литвы сообщал, что обе страны рассматривают возможность прекратить поставки российского зерна через свои порты. О том, что Эстония сотрудничает с Латвией и Литвой для исключения транзита российского зерна через порты стран Балтии, заявлял и министр иностранных дел Эстонии. Ранее РБК писал, что на фоне ситуации в Азово-Черноморском бассейне, связанные с атаками украинских беспилотников, российские экспортеры начали перестраивать маршруты поставок зерна. Одним из наиболее перспективных альтернативных направлений эксперты называют Балтику. Однако ее мощности пока не позволяют полностью заменить южные порты. А транзит через страны Балтии сталкивается с дополнительными ограничениями, отмечает РБК. В Литве началось строительство завода по сборке и ремонту танков «Леопард». В Каунасской свободной экономической зоне прошла церемония начала строительства завода. Предполагается, что первый собранный в Литве танк должен сойти с конвейера в конце 2028 года. Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за продолжительных осадков летом и в начале осени, что осложнило сельскохозяйственные работы, сообщают латвийские СМИ. Чрезвычайная ситуация будет действовать на всей территории страны до 10 января. Из-за непогоды больше всего пострадала западная часть республики. У многих хозяйств снижаются доходы и возникают трудности с выполнением финансовых обязательств. Польша продлила действие временного контроля на границах с Германией и Литвой еще на 6 месяцев. Министерство внутренних дел и администрации Польши, которое выпустило соответствующее постановление, объясняет это необходимостью пресечения нелегальной миграции,

0: и укрепления национальной безопасности. Сталелитейная промышленность Европейского Союза столкнулась с падением важнейших показателей. Об этом сообщило издание Financial Times. Оно сослалось на Европейскую ассоциацию производителей стали. Причиной сокращения экспорта стали 50-процентные пошлины, введенные властями Соединенных Штатов на импорт этой продукции. Кроме того, поставки в Турцию, Индию и Китай упали как минимум на 18%. Европейские производители стали по-прежнему сталкиваются с многочисленными проблемами, включая постоянно растущие затраты на энергоносители, показатели которых выросли еще больше из-за конфликта на Ближнем Востоке.
1: Радио Витебск. Слушай свои.

Продолжаем подводить итоги. Обсудим новости и события этой недели, которые коснулись нашего региона. Около 1500 юношей Витебской области будут призваны нынешней осенью на срочную службу. Об этом на брифинге сообщил военный комиссар Витебской области полковник Сергей Кунаховец. Службы будут проходить в воинских частях Витебской и Минской областей, а также в отдельных подразделениях, дислоцирующихся на Грудничине и Брищине. Из общего количества около 200 человек будут направлены в органы пограничной службы. Войсковые части Министерства внутренних дел – 150. Почти 100 человек призовут на службу в резерве. Особенность Витебской области в том, что такой вид службы в первую очередь касается работников агропромкомплекса, кроме того, лиц, занимающихся преподавательской деятельностью, узких специалистов из числа медиков, а также юношей, имеющих сложное семейное положение. Об этом сообщили Витебские вести. В данный момент проводится медосвидетельствование, заседание призывных комиссий и отбор представителями воинских частей. Отправки в армию пройдут с 22 октября по 8 ноября. Полоцке обустроят 3 многофункциональные спортивные площадки в рамках республиканского социального проекта по поддержке спорта и здорового образа жизни «Спорт для всех». Их появление связано с совершенствованием спортивной инфраструктуры и повышением доступности занятий физкультурой. По данным Белта, Полоцкому райисполкому было поручено определить места для спортплощадок, подготовить для них основания. Так, объекты решено оборудовать на улицах 6-й гвардейской армии Богдановича и Коммунистической, где будет обустроено поле для уличного баскетбола, функциональный комплекс с тренажерами, в том числе для занятия воркаутом, сообщили в отделе спорта райисполкома. Проект финансирует президентский спортивный клуб и райисполком. Уже возведена площадка на Коммунистической улице. В клинике Витебского медуниверситета состоялось торжественное открытие Центра аллергологии и иммунологии, специалисты которые придут сюда работать, одни из ведущих в республике. Так, центр объединит большой клинический опыт сотрудников, современные научные разработки и международные стандарты. В центр жители республики могут обращаться без направления. Здесь принимают и детей, и взрослых. Отмечается, что стало доступно всестороннее обследование, то, которое недоступно в других медицинских учреждениях. Одна из последних разработок, которая была осуществлена в рамках гранта президента, разработка методов диагностики аллергии на компоненты вакцин. Тем пациентам, у которых ранее были аллергические реакции, специалисты смогут подобрать безопасную для них вакцину. Еще одним из современных направлений является диагностика аллергии на металлы. Нигде в республике провести такое тестирование на данный момент не предоставляется возможности. Методика была разработана на кафедре и утверждена Министерством здравоохранения. Используя последние мировые научные данные, ее удастся внедрить в реальную практику. Во Дворце культуры железнодорожников Витебское отделение Белорусской железной дороги отметило 80-летие. В этот день почти 70 тружеников Витебского отделения были награждены почетными грамотами и отмечены благодарностями руководства предприятия за добросовестный труд, инициативу, профессионализм и преданность делу. Об этом сообщила газета «Витбичи». На торжественном мероприятии начальник отделения Александр Хомченко отметил, только за последние несколько лет предприятие трижды становилось лауреатом престижной премии по безопасности движения и дважды победителем в отраслевом соревновании на Белорусской магистрали. Витебское отделение БелЖД сегодня – это более 800 километров железнодорожных путей, 47 станций, 17 обособленных структурных подразделений и 2 дочерних предприятия. По путям отделения отправляется 28 тысяч грузовых поездов в год. Более 5 миллионов пассажиров ежегодно перевозят 20 тысяч пригородных и 11 тысяч пассажирских поездов.

В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем говорить о новостях Беларуси. Осень – традиционное время для подведения итогов жатвы. Чествовать лидеров уборочной страды готовится и Северный регион. Работники агропромышленного комплекса, достигшие высоких результатов во время жатвы, в этом году соберутся в Нюрах. Подготовка к дожинкам находится на завершающем этапе. Для удобства местных жителей и гостей райцентра обновили около 10 километров дорог. Акценты сделаны на ремонт жилфонда с благоустройством придомовых территорий. Пешеходная зона на набережной полностью вымощена плиткой. Расширилась пешеходно-тропиночная сеть. В городе установили скамейки, урны и цветочные арки. В процессе ввода в эксплуатацию и важный для жителей МИОР объект – зал бокса, где будет соответствующий нормам проведения соревнований тренировочный зал с рингом. Оценить современный ринг смогут и боксеры-любители. Для ребят будет организована разминочная зона с тренажерами, для зрителей места для просмотра тренировок и трибуны на 38 посадочных мест. Оборудована доступная среда для граждан с инвалидностью. В райисполкоме отметили большую необходимость в данном объекте. Боксеры показывают хорошие результаты на уровне области, входят в состав сборных команд республики. Миором есть кем гордиться. На сегодня районам выделено дополнительное финансирование для возведения объекта. Кроме того, поддерживается футбольный клуб «Миоры» в части укрепления материально-технической базы спорткомплекса. В рамках подготовки к главному празднику урожая комплексно трансформируется и сектор культуры. К дожинкам обновили фасад, кровлю, внутреннюю отделку, местные библиотеки, закупили современную технику и мебель. В историко-этнографическом музее завершается капитальный ремонт с элементами модернизации. Ремонт в Центре культуры уже завершен. Детская школа искусств также успешно прошла этот этап. Большое внимание уделяется и социальной сфере. К началу учебного года основательно обновили две средние школы. Современный облик приобрела и районная больница. Учреждение обслуживает более 16 тысяч человек, в том числе пациентов из соседних районов. В помощь медикам было приобретено новое оборудование. Обновились стоматологические установки и рентгеноборудование. В поликлинике приобретен дентальный рентгенаппарат. Активные работы ведутся и на ключевой локации предстоящего праздника – Центральной площади и в расположенном рядом парке. Здесь уложили плитку, бордюр, установили новые скамейки и урны. Площадь украсила новая архитектурная композиция, которая станет символом района. В ней отображены журавли, журавины, ельня, водопад и костел. К слову, обновления коснулись и республиканского ландшафтного заказника. Отремонтирована площадка для автотранспорта, установлены торговые ряды и беседки. К ельне положили порядка 3 километров асфальта, где раньше была гравийная дорога. Определенные денежные средства были вложены в Десну, где произвели асфальтирование участков улиц и ремонт придомовых территорий на улице Ленина. Так райцентр расцвел в преддверии главного праздника урожая. Сегодня белорусские дожинки – это масштабный, уникальный социально-экономический проект, который за 3 десятилетия кардинально изменил облик десятков малых городов и поселков нашей страны. В таком созидательном статусе дожинки встречают свой 30-летний юбилей в 2026 году. Инициатива возродить древнюю

На радио Витебск итоги недели. У микрофона Ольга Богданова. Перейдем к новостям науки и социума. Благополучие людей серебряного возраста – один из важных приоритетов нашей соцполитики. Это подчеркнул президент в поздравлении белорусам старшего поколения. День пожилого человека в стране отметили 1 октября. Сотни человек собрал республиканский марафон по скандинавской ходьбе в Дзержинске. С подарками гостей принимали и постояльцы пансионатов страны. А к пожилым сельчанам направился молодежный трудовой десант. Дату предваряла большая республиканская акция «Уважение, забота, ответственность». По всей стране прошли ярмарки вакансий, творческие конкурсы, круглые столы, мастер-классы и концерты. Забота о старшем поколении в нашей стране – традиция давняя и добрая. Важно, что она не ограничивается только праздничными датами. Это часть повседневной жизни. В стране более 1 700 000 человек в возрасте старше 65 лет. Их защита и поддержка – не просто традиция. Это основные принципы, которые закреплены в национальной стратегии «Активное долголетие». Речь в том числе о помощи в реализации их потенциала и максимальной социализации. Продолжительность жизни растет. В стране насчитывается 45 тысяч граждан – возрасте 90 лет и старше, а столетний рубеж перешагнули 660 человек. Волонтерским движением по всей стране активно заняты свыше 6 тысяч пенсионеров. Об этом сообщил канал ОНТ. Белорусские ученые вывели морозостойкие сорта фруктов и ягод. Об этом сообщили работники Института плодоводства Нацакадемии наук Беларуси. С основания института специалистами было создано 255 сортов плодовых, ягодных и орехоплодных культур, а также винограда. В частности, белорусскими учеными выведено 53 сорта яблони, многие из которых отличаются высокой зимостойкостью. Белорусские ученые долгие годы занимались селекцией тех сортов, которые способны выдержать до минус 30 градусов. Лучшие образцы показали не только устойчивое отношение к морозам, но и хорошую урожайность. В центре внимания оказались три культуры, которые прежде не были замечены за зимостойкостью в Беларуси. Это ежевика, слива и алыча. К примеру, последняя в новом качестве перестала быть мелкой ягодой весом в 10 граммов. Теперь это крупные полноценные плоды. Ягоды ежевики вырастают до 4 сантиметров и могут храниться в холодильнике более 10 дней. Отлично переносят транспортировку и хорошо плодоносят после суровой зимы. Также стало известно, что селекционеры представили гибрид сахарной свеклы, который всходит и стремительно набирает массу, опережая сорняки и сохраняя иммунитет. Сорт – результат кооперации опытной научной станции по сахарной свекле и российской компании. Растение обладает врожденной стойкостью к листовым инфекциям и мучнистой расте. Там, где обычные сорта требуют химических обработок, этот гибрид защищается сам. А устойчивость к ризомании, опасному вирусу, разрушающему корни, означает, что даже в больной почве свекла выживет и продолжит копить сахар. Так гибрид не тратит силы на преждевременное цветение, а методично накапливает сахарозу в корнеплоде. К средним срокам уборки она достигнет идеальной кондиции. Для сахарного завода такие корнеплоды – мечта любого технолога. Они ровные, легко отмываются от земли, не имеют внутренних пустот и отлично перетираются, отдавая максимум чистого продукта. Лесхозы приступили к посадке леса. Первые осенние посадки уже проведены в Витебской и Могилевской областях. Восстановлены первые 30 гектаров. Параллельно в отрасли активно проводится дополнение насаждений. К этой работе приступили во всех областях. Общими усилиями лесные культуры дополнены уже на 700

0: Участвовать в восстановлении лесов можно всем белорусам. Осенний этап акции «Дай лесу новое житё» пройдет с 17 по 24 октября. И в завершение. В Беларуси готовится к запуску цифровая платформа «Умный город». Она поможет собрать всю необходимую для туристов информацию. Одно из существенных удобств – единое электронное окно. Объекты, интерактивная карта и события в одном пространстве. Продумать поездку в деталях поможет функция «Умный маршрут». Для пользователей станут доступны индивидуальные и групповые экскурсии с фото- и аудиогидами. Познакомиться с достопримечательностями еще до поездки все желающие смогут через виртуальные туры и 3D-выставки. Главная цель проекта – занять нишу национального экскурсионного маркетплейса. Запуск планируется на начало следующего года. Это были итоги недели. Какими их увидела информационная служба «Радио Витебск». Я, Оля Богданова, желаю вам хорошего вечера. Услышимся снова уже на грядущей неделе. А в следующем часе встречайте Дашу Потехину с программой «Ультраденс». Всем пока!
1: «Радио Витебск».

Витебске 20 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков. Днем во многих районах небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 4-9. Завтра днем по региону 13-18 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
3: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
4: Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе «Dance Ultra» на Радио Витебск.
5: Категория 12+.
6: Не знаю, чем ты занимаешься прямо сейчас, но знаю одно. Ты точно слушаешь Радио Витебск. Если так, лови привет от Потехиной, а заодно приглашение на вечеринку. В этот момент стартует Ультра Дэнс Пати. Будем двигаться, согреваться, подпевать и заниматься всем тем, что ты запланировал на этот вечер. На звуке, как обычно, маэстро Кубик. Даю ему отмашку и полный вперед. На этот раз мы стартуем сразу с козырей, раскрученных горячительных треков, которые определенно создадут настрой и поднимут его на пару позиций по шкале позитива. К этому добавлю еще народно любимую песню про белую стрекозу. И все, тема пошла, ну а точнее полетела.

Присоединяемся к поющим, орущим и не спящим. И настраиваем всех на дэнс-вечеринку. Тем, кто в пути, только зеленого света и только классных треков в динамике. Со своей стороны могу посоветовать радио «Витебск». Ну а Потехина плохого не посоветует. А сейчас заряжаю в плейлист «Суперэнергетик» и самую топовую болгарскую вещицу 26-го. Будет очень громко, я предупреждаю.

0: Не вешай нос, дружище. Лето хоть и закончилось, а выходной у нас продолжается. Сидеть и ждать понедельника вовсе не обязательно. У нас еще как минимум несколько энергичных часов и десятки поющих звезд разной степени яркости. Насколько крут Holiday Boy, наверняка знают его фанаты, которые мечтают покричать с ним дуэтом на концерте. Ну а мы с тобой можем, даже не имея билета, размять свои связки на пару с этим харизматичным парнишей. Ждем его, кстати, в гости через пару минут. И двигаемся в ритме планеты под горячие треки.
1: Dance Ultra с Дарьей Потехиной.

Заряжаемся энергией Holiday Boy и энергетикой танцполов от суперхитов осеннего сезона. Не знаю, как ты, а я осенью предпочитаю теплые вещи и только позитивную музыку. «Слезы под дождем» — это, конечно, романтика, но она для мелодрам. А «Хмурым вечером» хочется ярких хитов и энергичных треков. Если тебе тоже, лови их!

Поклонники группы Modern Talking, возможно, эту черри-леди и не оценили. Зато фанаты Косты Лакосты, да и не только фанаты, пляшут под эту вещицу от души. Но бывают же настолько точные попадания в души и сердца. Кстати, помни, сердечки на сайте никто не отменял. Мы по-прежнему ориентируемся на народные голоса и делаем плейлист каждого дня еще лучше. Заглядывай к нам чаще, radiovitebsk.by, и будет тебе счастье. А в эфире будут Шакира и Барнабой и красотка Минелли со своей свежей зажигалочкой. Это Дэнс Ультра, и у нас танцуют

отрываемся под Любочку в формате выходного. Это Радио Витебск, заодно с тобой Потихина. И да, мне определенно нравится этот человек-праздник. А ведь выходной – это по-любому праздник. И сегодня мы можем позволить себе даже то, что еще ни разу не пробовали. Ну, голыми танцевать при луне – это уже не по погоде. А вот устроить пижамную пати или прокатиться громко, подпевая под музыку в авто – это как вариант. Я выбираю номер 2. Ну а дальше решать, конечно, тебе. Кому, как и мне, за руль – ни скучной дороги. А музыкой мы вас точно обеспечим. Если этого покажется мало, скоро время программы «Автопати», где сегодня играет диджей Сергей Сухов. А я покатила. За пультом была Потихина. Всем мой воздушный и до скорого!

0: Витебске 21 час. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков. Днем во многих районах небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 4-9. Завтра днем по региону 13-18 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков. Днем во многих районах небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 4-9. Завтра днем по региону 13-18 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью преимущественно без осадков. Днем во многих районах небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 4-9. Завтра днем по региону 13-18 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на Радио Витебск.
4: Категория 12+.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка».

Это «Танцплощадка» на радио «Витязь». Gentlemen, we're now going to take you through our safety procedures and equipment.

bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 4-9, Витебске 4-6 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Категория 12+.
2: Привет и тем, кто заотдыхался, и тем, кто заработался, а еще меломанам. А всех нас сегодня объединяет волна Радио Витебск и то, что мы периодически забываем, какой день недели, да и месяц вообще. Здесь все просто. Стартовал второй месяц осени, мы в первых октябрьских выходных.
3: Конечно, уже в их завершении, все же вечер воскресенья больше навевает о понедельнике. Так вот, чтобы таких мыслей не было, для вас топовая двадцатка лучших треков. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова готовы разобраться с тройкой лидеров прошлых 7 дней.
0: Лидеры прошлой недели.
2: Третья строчка. Алекс Уоррен, Fever Dream.
3: Второе место. Медуза и Генри Камомайла. Don't Wanna Go Home.
2: Первая строчка. Шакира и Бурнобой. Дай-дай.
0: Кто станет лучшим, решаешь ты.
2: Для кого-то прошлая неделя стала неожиданной в плане распределения звезд на местах. Ну а мы, пожалуй, сделаем ставку на эту семидневку, оставив прошлое в зеркале заднего вида.
3: Ну и сразу впереди нашего света фонарей виднеется новинка. Этому парню точно подходит поговорка «с низов наверх», так как свой старт Диваш берет с 20-го места. Трек «Slow Down». Приветствуем.
0: Новинка. 20-е место.

0: есть у нас еще одна неразрешенная задачка, но, как и полагается в решебниках, уже есть ответ. Правда, без описания процесса попадания Кельвина Харриса и Джази на 19 место. Будем разбираться.
1: На 18 же место с плюс одним набранным баллом всплывает команда певцов-пловцов BTS. Долго парни держатся на своей воде. Молодцы!
2: 18 место.

0: Вот и еще 3 балла. Жаль, что с минусом отправляются на счет The Second Voice. Трек Let Me Be на 17 месте.
1: Оставлю нотку таинства и не скажу, сколько набрали или потеряли ребята из The Pause. Трек Magnetic сегодня 16-й.
2: 16 место.

0: Прыгали-прыгали по небольшим недочетам и в яму попали. Обвалом накрыло целую компанию. Хугель, Эмайль Энджел и Ультранейт получают минус 6 и льют слезы над стремительно спустившимся синглом «Moving to the Sun».
1: Следующие ребята не так стремительно спускаются в списке, но тоже парочку баллов потеряли. Маршмеллоу и Португал The Man с треком «Феникс» не досчитались двух.
2: 14 место.

0: четверть пути пройдена. Будем считать ее дегустацией. Каждый более или менее определился с тем, к чему больше сегодня лежит душа. Но есть в нашем списке и универсальные композиции, за которые отдали большинство голосов. Таким вполне можно отнести недавнюю новинку от Two Colors. Работа «Примадонна» заработала пятерку.
1: 13 место.

0: очень немного степа, вот мы хотим. Поэтому плюс один для Дипло и Адриана Нуньеса. Смотрится вполне логично. Да и свежая эта работа относительно.
1: Еще одни минусанты притаились на 11 месте. Айв со своей композицией «Meet Me in the Dark» получает очередные минусы.

0: Итак, милые наши, первая часть уже прошла, осталась вторая, но до нее нужно нам как-то сделать пару музыкальных блоков в виде паузы от разборок всех этих. Все сделаем, как только повторим места нижней сетки.
1: 20-я строчка. Диваш. Slow down.
0: Девятнадцатое место. Кэлвин Харрис и Джази. Satisfy.
1: Восемнадцатая строчка. BTS. Swim.
0: Семнадцатое место. The Second Voice. Let me be.
1: Шестнадцатая строчка. The Bauza. Magnetic.
0: 15 место. Хугель, Email Angel и Ultra Night. Moving to the Sun.
1: 14 строчка. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix.
0: 13 место. Tucalas. Primadonna.
1: 12-я строчка. Дипло и Эдриан Нуньес. Ту Степпин.
0: 11-е место. Айв. Meet me in the dark.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП 20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск. Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Помните, были детские считалочки из разряда шишел-мышел, чики-брики и так далее. Так вот, задача у них всегда была одна и та же – определить, кто вылетает из компании. Прямо сейчас у нас с тобой одна такая же. Перечислили часть участников топа и отправляемся оглашать вылет.
2: ТОП-20. Вылет.
0: Волки воют на луну, а я с ними поору. В принципе, не придется, так как Леони, Маркус и Мартинус с треком Moonlight покидают двадцатку лучших треков.

0: 20.
1: Представляете, вот вам факт. Сердцебиение и сердечный ритм может синхронизироваться с музыкой. Сейчас представил фанатов техно. Так и до аритмии недалеко. У нас же здесь вполне поприятнее. В рубрике «Флэшбэк» по-другому не бывает.
2: Флэшбэк.
3: Нам предстоит пройти краткий курс музыкальной истории. За приятные воспоминания шестилетней давности отвечают сегодня BTS, Rave, Фейк, Нилетто и Сэм Смит. По ощущениям, тот Сэм, который пел в 20-м, это совсем другой мистер Смит. Какой-то он немного печальный, что ли, даже несмотря на вполне себе танцевальный ритм трека Diamonds. Но долго мусолить тему не будем. Все это было и прошло. А вот что точно останется, так это предвкушение того, что же будет дальше в нашем эфире в частности.

0: 20. Русские новинки.
1: Мировой саунд-рынок мы уже немного изучили. Давайте вернемся к истокам. Ведь русские музыканты тоже без дела не сидят. Старались активнее остальных Лирика и Юлианна Караулова, правда, отдельно друг от друга. Парень выпустил песню «Без тебя», а Юлианна решила пропиарить «Москва-реку», назвав премьеру ее именем. Есть в этом мини-списке и еще один проект. Влад, жби!
2: «Бай Индия» без Хчой Мота. Нет, это не Шаде версия 2.0. Трек совершенно другой. Забраться к нам в душу попытается работа под названием «Спектакль». Просьба выключить мобильные телефоны. Третий звонок.

0: Витебске час ночи.
1: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: ТОП-20. Мировой шазам.
3: Начало нового часа предполагает и новую порцию приветов. Отправляем их тебе самыми теплыми пожеланиями и самыми горячими хитами волны Радио Витебск. Кузьмина и Дроздова у микрофонов в такой компании и будем двигаться к финалу.
4: Но на пути у нас мировой шазам. Что интересного нас ждет из этого источника? Сегодня слушаем Swedish House Mafia и Лики Ли с работой Happiness is so sad. Также в списке присутствует работа музыканта Богдана Медведи Cold on Me, а также саунд с названием Let Me Forget You от имени Уорринер и Лорин. Давайте оценим.

0: вторника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Подобрались вплотную к верхней десятке хит-парада, и здесь точно хочется расслушать каждую мелочь, насладиться нюансами и желательно замедлиться. Звучит как текст ролика перед продажей курса по дыханию маткой, но нет, это не оно. Хотя за такой звук, как у проекта «Дати», можно было бы многое отдать, что, собственно, ты сделал. Отдал свое сердце. Это наша чартрановская валюта, благодаря чему сингл «Take Me There» становится прорывом этой октябрьской недели.
0: Прорыв недели. Десятое место.

0: Если заражаться от треков прорывов недели, то на максимум так решили Кайго и Макс Макньюан с треком «Take Me Deep». Ребята получили на радость колоссальные плюс 6.
1: На контрасте рядом с ними Алекс Уоррен, потерявший 5 позиций. Не Fever Dream, конечно, но терпимо.
2: Восьмое место.

0: трек Shades of Blue пока явно доволен своими результатами в списке лучших. Потерю в одну строчку Джон Саммит и Джулия Чардж, возможно, даже и не заметили, но мы точно подметим.
1: Как и шестую ступеньку, вместо пятой под ногами Мизма. Кроме этого, ничего не изменилось. Он по-прежнему машет всем и говорит «Hello».
2: Шестое место.

0: на баланс классного диджейского дуэта из Германии. Название парней — Fast Boy, а работа, которую они представляют, это Music Sound. Все коротко и по делу.
1: Наконец, плюсовые температуры. Сегодня они настигли Раушен, Раулехандро и Вискит. Хит Понга, как теплый воздух поднимается все выше.

0: ну-ка, don't wanna go home отсюда. Нет, ни в коем разе не прогоняем таких мировых имен, как Медуза и Генри Камомайла. Но все же кое-что у них отщипнули. Единичку, если быть точными.
1: Такие же потери и у Шакиры с Бурнобоем. Хотя этот результат было озвучивать легко, ведь трек «Дай-дай» на серебряной ступени.
2: Второе место.

0: Ну-ка, повтори. Конкретно мы планируем напомнить тебе, как звучала сегодня верхняя десятка супер-мега-хитов из нашего рейтинга.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Дати. Take me there.
2: Девятое место. Кайго и Макс Макньюэн. Take me back.
0: Восьмая строчка. Алекс Уоррен. Fever Dream.
2: Седьмое место. Джон Саммит и Джулия Чардж. Shades of Blue.
0: Шестая строчка. Мизма. Hello.
2: Пятое место. Fast Boy. Music Sound.
0: Четвертая строчка. Раушен Раулихандра и Вискит. Понга.
2: Третье место. Медуза и Генри Камомайла. Don't Wanna Go Home.
0: Вторая строчка. Шакира и Бурнабой. Дай-дай.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск. ТОП-20. Претендент.
2: Здравствуйте. А не желаешь ли ты познакомиться? Нет, я не собираюсь строить из муз-программы дейтинг. Но кое-что от этого все же есть. Конкретно три музыкальных кандидата на попадание в ТОП-20. Первый — это проект «Нептуника». И вновь его образовали пара немцев. Музыкальные продюсеры и уже мировые саундмейкеры. От них нам на оценку трек «What If». Далее по списку «Топик» и «Картланш». Эти умельцы звука представят саунд под названием «Lucky Ones». Ну и на финал музыкант «Swish». Даже, я бы сказал, рэпер из Миссисипи. Оцениваем его трек «Crazy for You».
1: Топ-20.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Финишная прямая, и мы видим свет, который проходит через дверной проем и манит свежим воздухом и беззаботным остатком выходного дня. Очень хочется побыстрее в это во все погрузиться, так что не будем тянуть с оглашением результатов.
3: Да, а то не успеем вдохнуть октябрьский воздух. Поэтому коротко и по делу. Мадонна и Мартин Гаррикс с треком «Bizarre» на этой неделе топ-1. В принципе, несколько раз они уже здесь были, что только подтверждает все наши лестные слова о них ранее. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, пошли насыщать легкие кислородом. Всем пока-пока!
0: Первое место.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 4-9, Витебске 4-6 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 4-9, Витебске 4-6 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Радио Витебск.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: привет! Это Анна Асти. Слушай мои песни на радио Витебск.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

только плясал с подругами, весело подпавило. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебске по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 4-9, Витебске 4-6 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.